0: semen, swallow, semen, swallow, semen.
1: Залетел, захотел красивых
0: fucking
1: жарко, но не тесно.
2: Harrington.
1: Танцуют техно, долбят
0: as we can.
1: Басы.
0: Suck some dick.
2: Oh shit.
1: Поле боя под губой, я твой
0: boy.
1: Ты со мной.
0: Master. Gay.
1: У нас...

0: Anal.
1: Данула.
2: Семен.
1: Шли
3: Полной.
1: На юг.
3: Лейс.
1: Над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без
0: bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви. Таяло словно
0: дик.
1: В руках.

0: Гарри Стингер.
1: Женщины их.
2: Флэйс.
1: Пахло как.
3: Данген Мастер.
4: Эйно.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
4: Do you like what you see?

0: Ковча.
1: The semen.
0: Бронзовый лето свет. Воздух смешался с запахом.
2: Fucking slave.
0: Really? В объятиях крепких. Шлюп. Белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah.

0: всему Данжин посвящается.
1: Ганген ап!
2: У каждого здесь есть своя
3: семена.
2: Как правильно здесь я не знаю. Лишь хочу своих много
3: фингер.
2: И на взлетке, что отлетали.
3: Swallow come.
2: Друг на друга под утро. Ведь нам не вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Лишь просто дай
3: вместе fucking coming.

0: suck some dick.
1: Gay bang.
2: Утро очень красиво. Алишарка стал до хуя.
1: Oh, math and anal.
3: The semen.
4: Fisting.
5: The spanking.
6: Suction.
1: Gay party.
2: Тут все есть, что тебе надо. Поскорей беги по ссылке в описании.
7: Welcome to the club, man.
1: Oh, yeah. I'm fucking coming.
8: Thank you, sir.
5: Pull up on my pants.

0: dungeon.
1: Очень серьезно, он пишет D. You got a fat cock.
0: Yes.
1: Повышает градус выкидки. Что ты скажешь, когда ты мультипликатор? Oh, я тут...
0: Oh, dungeon master.
1: Fat cock.
0: Oh.
1: They come.
0: This thing...
1: Ow! Ow! Ow! Ow! Ain't no...

0: Dungeon. В Инстаграме в бар он явно не Man. Кто бы Swallow come. А в душе зима. Семена замело этой ночью не до сна, но ему Bad cock. Bad cock. Bad cock. Fucking slaves. Fucking slaves.
1: Ass.
0: Boy next door. Fucking slaves. This thing.
1: Semen.
0: Fucking slaves.

0: some dick.
1: На стуках мы звезды.
0: Boy next door.
1: Разбили фурах проклятых.
0: Bones.
1: Мы к вам заехали.
0: Suck dick.

мне за русскую, шмыгнул в подобие нам от души. Мы бы разобрались без и мордобоя, и без культурно, впрочем, как всегда. Но было 8, а нас двое.

0: они за... они на...
1: Dick.
0: А мы не...
1: Coming.
0: И разбираемся, где...
1: Как? А где... Come. That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
1: Bondage.
0: И мы с...
1: My master.
0: И отплясали...
1: Ass.
0: Выбивали как... На крылечке.
1: Семен.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
1: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим
1: в
0: стремном, как две египетские
1: бинка.
0: На байк глядим, и к нам светит на лесосеке в Туруканских. Когда мы поправимся от... Я стряпаю письмо. Ну ладно, я
1: Coming.
0: С пеленок, извините. Но мусора

0: Харя. Как
1: okay, нам... Website.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю,
1: okay, the semen.
0: Не хватает. Oh, yeah. Примите меры, дорогой наш...
1: Not so bad.
0: Пусть лучше наш...
1: Dark dungeon.
0: Охраняют.
2: Ведь для...
3: Full master.
2: Очень важен честный...
3: Секс.

0: Прости и отпусти.
1: I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies, their deep, dark fantasies.
2: Я к ним давно уже ножовкой. Но жестко нам оставалось, а немножко правда. И это правда в том, что так-то мы наслаждались. Пока другие мокли, ты сделала моя, не знаю, смог ли достроить, несмотря на все этот любовный кампус. Кого-то разлучает, ты нас разлучит.
3: This thing ain't no
4: Master.
3: Me.

0: ослепший старым ночью побродил, на кровь разлил он эликсир и лишь проговорил:
1: Do you like what you see?

0: Bestrelou dungeon.
1: Порвали все типа на ней!
0: Банды
1: кастрали, срали типа полная труба решили!
2: Лоб-бомя!
1: Сали!
0: Да, да,
1: да,
0: да,
1: да,
0: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,

0: It's bondage website.
1: Очек внутренняя Россия.
2: Bad cock.
3: It's a fucking deep.
1: Fist. Точек.
3: Sack.
1: Березовый.
3: Swallow.
2: Sex sound.
1: Послушайте волю.
2: Drop.
1: Пинки.
3: Ass.
1: Пустой. Поболтать.
3: Full master.
1: И вдоволь прать.
0: Gay sex.
3: Up the floor.
1: Man. Муж.
0: Синь.
3: Long latex glove.
2: Fisting is free.

0: We must hold up our
1: fucking calm. I'll come all over you.
2: Bondage master.
3: Don't move.
1: Don't stop.
3: Fucking slave.
2: Gay one.
1: It's a fucking game.
2: Gachi Muchi.
3: Real.
1: My E ain't no.
4: Ярко-кислые bad cocks, it's bondage.
5: Adidas, два
6: блоки,
5: остановка,
6: horny ass,
5: розовая pop
6: money,
5: серый boy next door, в твоем
1: anal,
6: fucking
5: slay, едете домой,
6: baggage,
5: потеряли бег, твои кроссы в небесах,
1: твой full master,
5: зазвонит, утро, люди, звон в глазах, лестница, пролет, ключи, поворот по часовой, сходу,
1: master,
5: не молчи,
1: man,
3: get your ass back here,
1: master, anal,
6: my
1: dungeon,
6: existing,
5: semen,
3: suction,
1: master,
3: wee-wee,

0: disgusting.
1: Хочется отда,
0: master
1: закрывает
0: door
1: на
0: руте
1: до утра. Выбор очень непростой. Думай, думай, подготовиться к контрольной или
0: existing.
1: За толпой ты определилась,
0: yeah.
1: Ты определилась. Вижу
0: семен.
1: Я уже лечу.

0: носятся,
1: Эйно.
0: Кружатся, этим сучкам весело, вместе кукурузится, однокомнатный дом. Ты выходишь в коридор,
1: Master.
0: Сумками стоит.
2: Van, what the hell are you two doing?

0: так, ты мой лорд, я твой
1: слейв.
0: Как же
1: good.
0: Все у нас с тобой
1: был hot sex
0: и влюблен.

0: dungeon.
1: Очень серьезно, он пишет демо.
2: You got a bad cock.
0: Yes.
1: Повышает градус. Сферату на мете. Что ты скажешь, пирату, ты мультипликатор. Oh, я тут.
0: Oh, dungeon master.
2: Bad cock.
3: Oh.
2: Take it.
3: Make calm.
0: This thing.

0: не стоят.
1: Всяк съм дек.
0: Метро, как будто ждали.
1: Гей парти.
0: Целый год.
1: Любят.
2: Бандич. Лейтекс клуб.
0: Настают на
2: anal.
1: Секс.
2: Бекак.
1: Ком. Лейтекс.

0: думаю.
1: Семена.
2: Сходит с ума, когда я сплю. Ведь
3: Dick.
2: Не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.
2: Рано утром.

0: тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучным.
2: Stick your finger.
0: Пока.
3: Открывай.
2: Next door.
4: Fuck.
5: Slay.
0: Поцелуй.
2: My ass.

0: bag next door.
1: Fuck. Slay. Поцелуй.
0: My ass.
2: Ведь нам это нравится. Повези моей.
0: Gay website.
2: Останется. Очень жаль, что это...
0: Website.
3: Say, wee, wee, wee, wee, wee.
0: Do you like what you...

0: Do it.
1: Где
2: Лейтекс?
1: А, так, пацаны.
0: As we can.
1: Такая только у меня и у
0: вас.
3: Мы готовы!

0: long latex glove.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет. Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
0: my ass. Fisting.
1: Я каждый
0: come my ass.

0: long latex gloves. Like...
1: Если на беду, а если... Разлучит... Не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master of man.
1: Переб...
0: Я
1: каждый... Каждый...
0: Calm my ass.
1: Перебу твой...
0: Finger dungeon.

0: do and know.
1: И еще если не тут с ума, это тот
2: и бьет,
1: сочинивший кейбл для Нико-Нико-Дога.
2: Если...
3: Да, да, да.

0: Взял его за Как
1: Как
0: бокал. Кубок мира. Шо осталось, ирония. Боев нет, зато остались.
1: Чка
0: горела, не потушил. Теперь мы такая жизнь. В этом году было сложно. Теперь не можно.
2: Мы без имен, и нам лень придумать.

0: Любит фингер, чтобы дик, поймать, как Марка,
1: dark holes,
0: слэй,
1: gay, endured the lash, the spank,

0: Гей секс.
1: До глубокой ночи.
0: Suck dick.
1: Выходить не лень, пусть даже там.
0: Gay party up here.
1: Сегодня
0: fisting anal.
1: Я в Майнкрафт. Включаю
0: секс.
1: Запустилась
0: Macabre.
1: Со мной
0: bad.
1: Как крипа в жаре. Пора. Меняем сегодня не
2: spanking
0: my ass.
3: Fuck you.
1: Спешу и я
0: swallow
1: gay.

0: пусть даже там.
1: Gay party up here.
0: Сегодня
2: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт.
2: Do you like what you see?
3: We must pull up our pants.
0: Завтра накопаю немного семен с железной
3: ass.
0: Ты крутой без вариантов. Вот это прокричу.
2: Fuck you! Oh, fuck you, leatherhead. Coming.
0: В глубину

0: Сегодня
1: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Gay sex.
0: До глубокой ночи.
1: Suck dick.
0: Выходить не лень, пусть даже там.
1: Gay party up here.
0: Сегодня
1: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Do you like what you see?
2: Our daddy taught us not to be ashamed of our dick.
0: Только в Майнкрафт.
1: Deep dark fantasy.

0: Semen. Semen.
1: Или на
2: fat cock.
1: Эй, я беру вторую бутылку розового вина.
3: Ganging up.

0: смог.
1: Со вчерашним
0: славки русский. Ждут владычицу. Как костры
2: казачьи.
0: Но нас не взять. Их 900. Но с ними
3: бандич.
0: Ветра
3: The Seamen
0: разнесут.
3: Amazing.

0: вам
1: кам.
2: Из того, что чувствую.
3: Bad cock.
2: Проводив тебя в последний.
4: Ass.
2: И пропадать.
0: Dungeon.
2: Навек, когда-то самый дорогой.
0: Fucking slave.
2: Правда слишком глубокая.
0: Anal.
2: Забывай.
4: Billy Harrington.
2: Пора нам пропадать.
0: Dungeon.
2: Навек, когда-то самый дорогой.
0: Fucking slave.
2: Правда слишком глубокая.
0: Anal.
4: Billy Harrington's.
0: Ah, ah, ah.
2: Dungeon.

0: поздно.
1: Do anal.
0: Будто в первый раз.
1: Oh, master.
2: Suck some dick.
0: Бесслезно. Опять давлю на
3: ass.
4: Мелькают семенные мгновенья.
1: I'm fucking coming.
5: Через век. Я понимаю с сожалением. Ты был любимый.
1: Love your head.

0: my ass.
1: Только coming bombs,
2: что есть мочи
0: и my anal
2: развела
0: latex glove.

0: they're horny.
1: Bad talk. Bad talk.
2: Прошу тебя,
0: мастер, ты anal.
2: Не трожь, не трогал я папины.
0: 100.
2: Серьезно, ты мне не веришь, ты думаешь ложь. Okay. Год лишь отправил, я думал, так можно.
3: Все нормально.
0: Anal.
3: Сюда дай, я сотру. К чертовым 100 тысяч на... Но это прям...
0: Wild.
3: Сейчас

0: interesting ass.
1: О, вижу,
0: ass.
1: Влюбляюсь немножко и смущаюсь. Я.
0: Do anal.
1: Я бегу по
0: dungeon.
1: Голове.
0: Interesting ass.
1: О, вижу,
0: ass.
1: Ты моя.
0: Hey.
1: Я твоя.
0: Next door. My ass. Full master.
1: Ловит стесняйки, вижу.
0: Bad cops.

0: Like what you see. Anal finger.
1: Круче.
2: Нет.
3: Bad cock.
1: Круче.
0: Anal finger.
1: Нет.
3: Bad cock.
0: Anal finger.
1: Нет.
3: Bad cock.
0: Anal finger.
1: Маленький красивый.
3: Bad cock.
1: Большой и милый.
0: Anal finger.
1: Он крутой.
3: Bad cock.
1: Вообще крутой.
0: Anal finger.
3: Bad cock. Bad cock. Bad cock.

0: Добро пожаловать, Мак.
1: I want to see six hot loads.
0: Что будете заказывать?
2: Vision. The lash of the spanking.
3: Одно белое секстра.
4: Семен.
3: Ты остров.
5: Letter N.
3: Секстра.
6: Fuck you!
3: Bitch.
0: Хорошо, сейчас будет сделано.
6: Fucking slave.
0: Сделай мне две жертвы.
2: The lash of the spanking.
0: Одно белое секстра.
4: Семен.
0: Семен.

0: Vaz
1: that cock.
0: Get off.
2: Fucking slaves. Get your ass back here.
1: Fisting.
2: Slaves.
0: Давай
1: сюда. Fisting. Fisting. That cock.
0: И достань большой.
1: The semen. Coming.
0: Белые будто я на карибах. Yes.
1: Anal.
0: Меня покорила.
1: Fisting.
0: Давай сука.
1: Fisting. That cock.
0: И достань большой.
1: The semen. Coming.
0: Белые будто я на карибах.
1: Anal.
0: Меня покорила.

0: На днях решил разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь
1: Come.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: Ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: Semen.
0: Я этот
1: Ass.
0: Последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: Fucking.
0: А я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: Spank.
0: Но не будем, а главное все
1: like...
0: И я...
1: Boy.

0: Но не совсем. В больничке корабль
1: Seaman.
0: И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все
1: Seaman.
0: Заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
1: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: что я тебя...
1: Fuck you!
0: А может... А может быть... А? А может быть... Хоть ты... Я тебя все равно...

0: movie star.
1: Ищи меня в...
2: Fingers. Это слишком человеческое качество, чтобы ты им обладала. Что я тебе дал слишком убийственное качество, чтобы ты...
3: Move your tongue.

0: Весь покрытый
1: Семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: Семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. А на лицо ужасные добрые внутри.
3: Get your ass down from here now.
1: Boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Видно, в их мама родила. Видно, в
2: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
4: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
2: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
3: Fuck up, boy.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
2: Guitar fantasy.
0: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
5: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет комментария. Ребятаня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет комментария. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.

0: Finger in my ass.
1: Ребята, я сегодня заправил полный бак свою малышку. А ты заправил одеяло под одеяльник?

0: Sitting ass.
1: О, вижу, влюбляюсь немножко и смущаюсь я.
0: Do anal.
1: Я бегу по голове.
0: Sitting ass.
1: О, вижу, ты моя, я твоя.
0: Next door. My ass.
1: Твой.
0: Full master.
1: Ловит стесняйки, вижу.

0: Sorry.
1: Смотрят сверху строго под ногами.
2: Fucking slaves.
1: Лежит

0: movie star.
1: Ищи меня в...
2: Это слишком человеческое качество, чтобы им обладала. Что я тебе дал слишком убийственное качество, чтобы ты...

0: Fisting.
1: Просто так, чтобы...
0: $300.
1: Достать, надо стать...
2: Chief boss of this gym.
3: Yes. Next door.
4: They're such good size and all.
1: Они не большие.
0: Latex gloves.
1: Это бар-бар-бар-барики. Легкие как...
3: Suck some dick.
1: А вы загорят?
0: Dark fantasies.
1: Они не большие.
0: Latex gloves.
1: Это...

0: shit, I'm sorry.
1: Сегодня утром
2: fucking slaves
1: плясали танцы на
3: my ass,
1: ругались матом
3: do
4: gay sex.
1: А пару спустя еще одна
5: boy next door
1: тян стала
3: deep dark ass
1: пустяк подают
3: semen
1: a
3: swallow
1: хоть одну
3: fat cock
1: ракеты
3: coming
1: не знаю куда откуда я хочу сделать настоящий
3: fisting ass.
6: My fellow brother, Billy Harrington.
3: 300 bucks. My finger is fisting ass.
2: Fucking slaves.
6: Boy, Billy Harrington.
3: Master.
1: Go
3: do sex. Deeper ass.

0: Fisting.
1: Ярлычок.
0: Do anal.
1: Делай как прочел. Не прячь под
0: boy next door.
1: Ключи три раза.
0: In my ass.
1: Стучи.
0: Fuck you.
1: С улыбкой как учил.
0: My dick.
1: Тянись как разговором.
0: Boy next door.
1: С таксистом как
0: semen.
1: По этой сети каждый божий день среди тысяч похожих.
0: Ass.
1: Вечно ищи свой желтый.
0: God, boy.
1: Белый.
0: Fucking semen.
1: Я пошел, я намочу себе.
0: My ass.
1: Я не диктант, не резюме.
0: I'm a performance artist.
1: Я хочу сделать настоящий.
0: Fisting ass.
1: Я посвящу его.
2: My fellow brother, Billy Harrington.
0: 300 bucks. My finger in. Fisting ass.
3: Fucking slaves.
2: Boy, Billy Harrington.
0: Master.
1: Go
0: do sex. Deeper in ass. 300 bucks.

0: и больше не могу играть. А я именно PS. Даже не с тех пор, где, когда ты была здесь, но тебя нет, не напоминает о тебе все. Ты любишь
1: Latex love,
0: но из-за вечных камбэков теперь не могу идти тоже и дальше. Наше сочетание забавное, не правда ли собрание? Ты странно, что я думаю об этих, но я думаю о любой.

я помню, что я сам вечно всем предлагаю. Only с тобой мы тоже собирались не для долгих, а для веселых и редких. Но так бывает, где ты щелкнет и растаешь, как несовершеннолетний. Больно. Теперь я соло лишь полгода летал на тысячелетний. Месяц, танчик. Этот очередь.

0: Именно лоб. Это набор ритмом смог открыть лекцию. Закрыл бы мир, в котором мы с тобой увидим все то, что могло бы быть, если бы только смог проглотить гордость, отбросить в сторону. И мы видим сквозь космос, что все-таки в одном из миров.
1: Шок
0: мосты, встал плесты, не бросил, а объяснил там параллельный диск по ту сторону.

0: All right, guys.
1: Это жизнь. Она красивая, стройная. Всегда была лучшей главой для своих. Она
2: so wild.
1: Но ждут сомнения. Она всегда. Но скоро скажет.

0: Yeah. С собой и ассистентом побежал. Кувырком в простоту перепрыгивал.
1: Семен.
0: Как в детской игре.
1: Флаг.
0: Листал по...
2: Бомб.

0: весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди.
3: Slaves.
0: На лицо ужасные, добрые внутри.
3: Get your ass down from here now.
1: Boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Видно, в их мама родила. Видно, в
2: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
4: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
2: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
3: Fuck up.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
2: гитар empty.
0: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
5: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятаня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.

0: Мен Эйно, Дюо.
1: Сестры. Поэтому... Будем сейчас ярить. Качаться. Пока что...
0: Дик. Эйно.

0: sex party in the box. Play.
1: Хватит дура.
0: Гей
1: веб-сайт.
0: Ключу. Я включаю ультра.
2: Сэм.
0: Для топовых ультра.
3: Play.
0: Это ультра. Hot
3: sex.
0: Для тебя и для подруг. Я включаю.
2: Spank.
0: Звук и
2: 300 cocks.
0: Вокруг. Это.
3: Suction.
0: Дискотека для тебя.

0: 300
1: Siemen
0: System
2: Short of
0: Jerkball Fucking coming Latex glove
2: Usluga
0: Do anal
2: Vitavship count
0: System is 300 15 dungeon
2: 6 вторая
0: 15
2: Что мне убавляю
0: 15 is 300

0: что в этом нет ничего такого, и я сказал тебе.
1: I don't do anal. I don't do anal. You know I don't. Stick finger in my ass. So fucking.

0: website. Next door.
1: Щенку уже знает. Из двор грубой свой.
2: Ass.
1: Насажу свой.
3: Boss.
1: Я не нолик.
3: Oui.
1: Ты города. Слишком часто даю тебе.
4: Oh, yes, sir.
1: Я не буду.
4: Rip the skin.
1: Твои провода. Было много.
5: Gang enough.
1: На сегодня.

тебя. Да что он? Мира сего. Алло, я. Ролик не мое. Смотрите-ка, меня даже почти не берет. Пора домой. Не льет кто-то, кто-то плюет. Я выхожу на площадь, огни, но мы не в Нью-Йорке, вдали плевет. Почти сажусь в такси.

0: Амбей.
1: О нем все мы холодной той.
0: Слышь,
1: не стали вот тогда.
0: Так сам дек.
1: Лишь
0: фингер
1: достали, решили
0: стекло.

0: Van. Master. 300. Я лучше, чем
1: gay cock.
0: Ain't no
1: long glove.
2: Dead.
0: Cock. Yeah!

0: in my ass. Spank.
1: Теперь мне нужна привычка. Ты мне так нравишься, если не веришь, что...

0: знаешь, я подумала, мне кажется, что я тебя...
1: Fuck you!
0: А может быть, хоть ты, я тебя все равно люблю.

0: Oh yeah.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп. Главное определиться, где твое место и что ты забыл. Зубами цепляйся. Для меня счастье, для тебя.

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя
2: именно.
1: Как правильно здесь oh. Я не знаю. Лишь хочу
0: this thing
1: своих много
0: finger.
1: И на взлетке, чтоб
2: именно
0: bad cock
1: отлетали.
0: Swallow cum.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не
0: this thing
1: вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много
0: right?
1: Лишь просто дай
0: fuck you.
2: Yes.
0: Вместе. Fucking coming.

0: не выпавший
1: секс.
0: И студентный
1: бэкакс
0: под аккорды
1: my cum.
0: И счастливый
1: coming.
0: И счастливый
1: coming.
0: И конечно тебя.
2: Pull up our pants.
0: И в морозе, и в ночь.

0: Ash, the spanking.
1: Что с девушкой я?
2: I'm sorry.
1: Навсегда.
3: You fisting in my ass. Fingers.
1: I
3: hate your ass.
1: А может быть?
3: Anal.
0: Ass we can.
3: Master.

0: semen обстой.
1: My calm.
0: Что если бы я там swallow сам? Я б не поверил, что бывает столько семен, что не видят
1: меня.
0: Не видать сакакс, как посреди век вечерних и лутков.
1: Мастер
0: учится тихо.

0: Здравствуйте. Это МС.
1: Гей.
0: На этот раз я написал вам полюбовь. В этот раз я не буду слить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали!
2: Итак,

0: dicks.
1: Но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только
0: some dick.
1: Или большие.
2: Really?
1: Ну короче, помните, что я очень крут.
0: Если so
1: позвонить.

0: Anal.
1: Danilo.
2: Семена.
1: Шлеп.
3: Головой.
1: На юг.
3: Лейк.
1: Над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви. Таяло словно...
0: Дик.
1: В руках.

0: Гарри Стингер.
1: Женщины их пахло как
2: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи и в темноте сказал я.
3: Do you like what you see?

0: Ковча.
1: The semen.
0: Бронзовый лето свет. Воздух смешался с запахом. В объятиях крепких. Белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
1: Yeah.

0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger that turns me on.
1: Протяни мне свою.
3: Bad cock.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger that turns me on.
1: Протяни мне свою.
3: Bad cock.
0: Dungeon Master.

0: Fat Cox.
1: Хватать в охапки не потому что
2: Spanking.
1: Не потому что
0: Coming.

Volcano, Dungeon Master. Прости меня. Master Dan. Люби меня, враг мой. Swallow my cum. Друг мой. No, I don't do anal. Dungeon Master. Прости меня. Master Dan.

Volcano, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Swallow my cup, Друг мой, You know I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Любит меня, Друг мой, не отрекайся от anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Swallow my cup, Друг мой, You know I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan,

0: Deep.
1: Я хочу.
0: Сакак.
1: Крючком я хочу.
0: Сакак.
1: Крючком хочу.
0: Do anal.
1: Но не хочу.
0: Саксон так.
1: Нафиг.
0: Саксон так.
1: Если можно связать.
0: Рендонген. Do anal. Рен ass.

0: deep dark fantasies.
1: Dick.
0: $300.
1: Boy.
0: Boy. Fisting ass. Boy.
2: Demon.
0: Coming. Swallow my cum.
2: Demon.
1: Dick.
0: Boy.
1: Dick.
0: That's amazing.
3: Thank you, sir.
2: Это Тимин.
4: Словно магнит. У меня с тебя
0: попит. Coming.
4: Выйди в окно или слышишь?
0: Swallow my cum.
4: Но мне, пожалуйста, не снись.
2: Тимин.
1: Dick.
0: Boy.
1: Dick.
0: Boy.
1: Dick.

0: высоко, высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
1: In my ass.
0: Хорошо.
3: Boy next door.
4: The spanking.
0: Если...
3: Boy.
1: Fisting.
3: Dick.
0: В середине...
1: Hey, no.
0: Неприятность эту...
1: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
1: Hey, no.
3: It's a fucking deep.

0: Fisting.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладный.
0: 300
1: Попробуй.
0: D.
1: Попробуй.
0: 900
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что

0: Пока еще чуть и не сложно понять, когда рождается что-нибудь, и нам получше угадать, что за обиды
1: достаточно бежать, как бы Dungeon Master
2: Sucks.
0: Да то, что видели,
1: Coming.
0: Бежать, то, что
1: Dungeon.
0: Не Франция. За обиды
1: достаточно
0: бежать, как бы
1: Dungeon Master
2: Sucks.
0: Да то, что видели,
1: Coming.
0: Жаль, то, что
1: Dungeon.
0: Не Франция.
2: Не цак, не стыкнет, не
1: блюб,
2: не
1: ду эйнал.
2: Крашена. Не цак, не стыкнет, не
1: блюб, не ду эйнал.
2: Крашена. Не цак, не стыкнет, не
1: блюб, не ду эйнал.
2: Крашена. Не цак, не стык.
0: Фак ю! Любит
1: Dungeon Master.
0: Наблюдать, и даже кажется, что смотрит плевать, да оно далеко не...
1: Coming!
2: Two fat cops.
0: Силиконовые мячики делать
1: гей. Секс in bondage anal party.
0: Надо делать
1: гей. Секс.
0: И пока мне не до этого, ты копать не смог. Как ногами парапета перешагивая тучи.
1: Бомбей!
0: Никто бы не смог, не то что...
1: Фак!
2: Сак дик.
0: И не то что...
2: Сак даже
1: стык.
0: И каюсь, что даже не жаль.
2: Вкусно семена.
0: Куда ни шагни. И ты, чем привык, тем дыши. Выкидыши пуповинами, трупами, нити смотри.
1: Не... Dungeon
2: Семен
0: внутри, закрытый гнойник. За обиды
1: Fisting
0: бежать, как...

0: dick.
1: Знает, какой именно real man. Мне нужен.
2: Я сам до конца не знаю, как, но это работает.
3: Вы о чем? Держи. Calm. Не было.
1: Ян говорит, что эти чудо отправляют тебя в прошлое.
2: Нет, я сказал, что заставляют заново вернуться и пережить самый счастливый день в твоей жизни.
4: Even though it's physical, it's also more emotional.
2: Мозг все хранит, но где-то там, на задворках.
3: Моя знакомая пила в
4: Dungeon.
3: Какой-то семен и попадала в астрал. Или как там это называется?
4: Fuck.
2: В этих нет ничего паранормального. То есть, да, конечно, всякие раньше думали, что общаются с
4: Anal.
2: Но по факту они лишь копались
4: in ass.
3: А сам-то их много жрал?
2: Один раз. Потом проглотил все, что у него было, и сказал, что больше никогда в жизни не поедет в тот лес. Хотя бы объяснил, где его искать.
3: Так. И что ты видел, когда съел
0: Dick?
1: Да, Ян, что ты видел?
2: Мой
4: penetration.
2: Последний,
4: penetration.
2: Когда вся семья была в сборе. Мы пошли в
4: Dungeon House, Dungeon Master.
2: Подарила мне первую. Я до утра играл. Неделю ходил с фонариком.
1: Завидую. У меня все прошли как один большой поход.
2: А ты помнишь свой самый счастливый
4: день?
1: Не, мне нечего вспоминать. Растеряется, когда узнает, какая серая и уёбищная жизнь у меня была. Так что я могу сэкономить на своих воспоминаниях и толкнуть все, что соберу.
2: Окей, очень позитивно. Игорь, ты что скажешь?
3: Ну, ты можешь догадаться. Когда ты рассказал об этом Лисе,
5: ты
3: первый, о ком я подумал.
5: Ой.
3: Мне понравилась эта авантюра. Мы часто с ней ездили на природу на несколько дней. Говорила, эти
4: секс-парти
3: были для нее самыми счастливыми моментами в жизни. Думаю, у меня так же.
2: Так может, ты тоже попробуешь?
3: Если ты растягиваешь
4: секс,
3: то он перестает быть
4: amazing.
3: Кайф в том, что он уже случился. Все вселенское счастье было сконцентрировано в одном крошечном
4: anal.
3: Если постоянно переживать этот
4: секс,
3: он потеряет свою ценность.
2: Завтра.

0: все ничего иного может быть, кто-то скажет, да он просто живущий в мире своих собственных иллюзий. Хотя мой род вовсе не имеет вида, он успел вовремя
1: спокойно
0: мечтать. А что-то постоянные вопросы, поиски себя в галерее сердца, мечтаю оказаться одной
1: из... Movie star,
0: man.

когда были молодыми, друг друга так любили. И каждый день готов я был влюбляться. А помнишь, мы с тобою.

если быть гей-бой, то только чтоб сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить.

0: медленным уплывают вдаль. Ими ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью, скатертью стелится и упирается прямо каждому, каждому верится, катится голубой. Может, мы обидели зря, закроет этот к приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
1: семен.
0: Скатертью, скатертью
2: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
2: in my ass.
0: Каждому, каждому
2: fantasy
0: верится, катится
2: fisting
0: ass голубой
1: dark home.
0: Голубой
1: dark home
0: бежит
2: to anal cock horny anal
0: набирает
2: cum.
0: Ну зачем же это
2: sex
0: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
2: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
2: in my ass.
0: Каждому, каждому
2: fantasies
0: верится, катится
2: fisting
0: ass голубой
1: dark home.
0: Каждому, каждому
2: fantasies
0: верится, катится
2: fisting
1: ass
0: голубой
1: dark home.
3: Блять, что за хуйня? Это опять какая-то гейская ебала или что?
4: Ой, она гейп во всех традициях. У меня гейцы. Она не верит в
2: жопу.
4: Эй,
2: мастер.
4: Ой, дай.
5: Рулес, беги вепунс.
4: Ой, оу.
2: Секс.
4: Плиз, я.
2: Ду эйнол.
4: Если хочет.
5: Ду фэт кокс.
4: Нужный
5: семен.
4: Намучу. Она.
2: Фистинг.
4: Я

0: Не ту чувств, есть
1: мой ком.
0: Заплачу. Мониторю, ой,
1: это
0: парни, ищу предлог, чтобы найти тут. Хочет меня спать,
1: как
0: я будто бы
1: сгораю,
0: чтобы главничу за встречу. Они нуждаются в твоих
1: спермах.
0: Я не вальс.

0: Czar for what?
1: Начни хотя бы...
2: Suck dick.
1: Ну чё ты такой...
3: No homo.
1: Хватит опять нудить, что я...
2: So fucking horny.
1: Просто раз...
2: Swallow cum.
1: Одно из моих...
2: Gay fun.
1: Я тебе покажу, как сильно ты...
2: Turns me on.
1: Ты весь такой...
2: I don't swallow cum.
4: Spanking ass.

0: шлёшь
1: Deep dark fantasies
0: И первым просишь
2: Get down on your knees
0: Всегда не забываешь
1: Dick Lube it up
0: Какой молодец Любишь своих
2: Fucking slaves

0: Дай мне только повод. Что мы видели с тобой? Кроме
1: coming,
2: the semen hot load.
0: Я знаю все
1: fantasies,
0: но нет причин, чтобы отказаться увидеть.
1: Next door.
0: Если хотим мы написать
2: the semen.
0: Пакуй зеленый
1: latex glove.
0: Огненная
1: bondage.
0: Дым из
1: anal
0: dungeon. Кувырок. Не верится, что
2: dead
0: был еще вчера. И точно уже
1: banking
0: верится с трудом. Здесь очень красиво, но нам
1: coming
0: дальше. Ведь до ныне не только на
1: fisting.

Или чтоб выпал Семен. Это время, что выбыл через кухни бетонных клуб, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Улица моргнут, и небо снесет их, как курица капает. Так вот и взаправду. Может только

0: website.
1: Постой, и мне найти.
0: SpaceX.
2: Coming.
1: День и ночь, но мы сумеем им помочь. Кто из них?
0: Тактик.
1: Мне нужно это знать. Как мне дальше быть?
0: Палочка. Game.

0: Знаешь, я за год стал 2 раза.
1: Horny.
0: А ведь раньше приносили экстаз как от
1: секс.
0: Но сейчас они суета новогодняя.
1: Настя.
0: И положат подарок под елку. И под этой
1: amazing
0: мёрткой. Там внутри что-то страшное, мертвое. Больше стало за год. Но мы
1: гей.
0: Стало за ним не видать никого.
1: Artist.
0: Уйдет это главный урок, что я в нем осознал и извлек. Из шкафчика
1: latex
0: бельем. Кто-то выпив на праздник не

0: Дороги не протоптаны, все, что было перед. Пока я двигал дальше, храни величия ведут, тени тянут. Пустыни на пути посередине капища. Не хочется и нога в ногу через
1: семена,
0: переграждающий дорогу вдалеке. Бой на закате ровный, будто вылезан. Но внезапно перед ними ниоткуда вылезла бой. И не все поодиночку вырезала от увиденного ему тут же.

0: Телефонных песков разгорается
1: данжен
0: под вонью угольков и сшитый в один
1: Anal.
0: Людьми. Войны логос и лотос любви сливается
2: семен.
0: Телефонных песков разгорается
1: данжен
0: под вонью угольков и сшитый в один
1: Anal.
0: Людьми. Война логос и лотос любви.